Так то та нас едрет, наше сиган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депатиен. Тук из кума оне кэт, от мит никс верлост и вэт. Ой, за гава, ту хост гор никс цо.